як Архі Хоспітал, Кабалонка Шинат Джонка Фар Іст Уелнес Прайвет Лімітед Хаджурабад, Кабалонка Дак Джонка Джинкан Тіу, Яка Кам Аджин Сумарика Котка Кя Хамігалія, Бат Хакатан Чатейла Мігні. Хакене ке чия ланг пле, ументри ка койт ка кья джон ка мигалия уба уайлат мики шил ла ру ула дон рынкан, налор ки ментри кум уба состани сотун, ументри ка сокар Асам ура мешу артели, бат учемен ка архи хоспитал уба ЕЛ ХЕК бат кювейде. Хаке чин крен у джепи нада ула он, бака тан чатэ лам мигни ка ла саки я ке чин нан кеу шапран, хака лиан ке чин а джин сума рапо ке чин алам чо уминтри ранг бадо Нарендра Моди бат ка акт из полиси. Дака бака дау я ке чин дуан ки кор ки бор технологи кум ка бе дэ бат ка онкологи, ка пет сити, NICU бат критикал кеу юнит. Кінон крен кіла бандру, як жіндон кам, жон ка жінпін йо, які лад а жінсумар ба камба, кінан ба кан пінсук, які нон панг, бат пілад які на кабалет шак сумар, шабар жон ка тан. Кіне кідей ка Акаш Вені Шилон, ка боан лам шапі, як кубор. Бан бітен біян, як кубор. У Ментри Катанат Power Underwater Resources уба Мет Батлиндо, Нин Касни уба Бо Ики Мау Нонгрим, Накабантаки South Lake Project Пендрой Хакашинон Пенденг Умьон, Eastern West Khasi Hills District. Кинеки Project Кикен Топ Якамадан Путбол, Кабадон Батка VIP Gallery, Ха Умве Сум, Кабашон Дор, Нрио Пойн Сапо Сау Клуртенка, Арт Лики Янг Скол Лоба Праймери, Ха Ланг Стирим, Бат Ха Пенденг Умьон, Кибашон Дор, Ньо По Пойнт Иве Пралак Тенка Кавей Кавей, Бат Кичинг Марамот Яка Тирот Синг Мемориал Хол, Хака Дор Кат Арлак Тенка. Хабакрен Хака Чинг Алан Кабалалонг Ха Тирот Синг Мемориал Хол, Уба Мет Бат Лендо Ула Ай Кубле Яки Дор Брашинон, Нака Бента Кичинг Кирсян Чонки, Яки Тенат Трекам Суркар Бапер Бапер, Бат Яу Ментри Рангба, Хака Бакен Тиу, Бат Пинбьянг Яки Сурок Килинти Синкен, Бат Кикам Пенрой Хака Лянг Капули Пути. Ka Khasi Students Union KSU Hinin Kasngi Kalawa Ikibana Bat Ki Flex Board Hakaleng Kasor Shilong Ban Prisha Yaki Jingti Uranium Hamegalia Bat Dawa Yaki Jing Pintreka Mardor Yaki Inline Permit ILP. Ka KSU Kalong Baka Jingti Yau Uranium Kan Pinsniw Yaka Mariang Bat Ban Baka ILP Bala Palait Daki Yung Dorbar Thawan Ka Megalia Hinyo Snem Minshua Kadang Sateng Bat Kasor Karpeding. Лапен пау яки ники чинг прша, бат чинг дава, хаки чинг ван чо ументри корбари у Амит Ша Шешелонг. Ка КСУ, ка ла давару яки чинг тункам ка бакуть, ка башай кум хней кримс, бат бадай бан ли ай-ай, халор ка чинг кунтурпун, хаки чака капут. Ka FKJJP Nongpo Circle kala aya ka Dorcas how Deputy Commissioner Karib Hoy ban pan ek jing long khut ha ke jing thungkam da ka District Selection Committee. Kaseng kaladawa bade ban pinmi yaki ansaki ki mark bayo the way pa uwe nongyele examen bat ki cut off score na kabanta ki examen bala pinlong da ka DSC kenang ban pintikna yaki jinglong kut bat shai. Bat ka FKJJP kala ong bakla juyay ong bunsin yakani nadu upnai risaw arajat arposan hendrei umdan bapatiaw satya kabawanra yaki jingbom sungtikna haki samla bayale yaki examen. Kalapan pao ka jing bin yao ru halor ki jing bin slim ban thungkam na ka banta ka Soil and Water Conservation Demonstrator Junior. Ki FKJJP ka kentu na margata yaki bor pinyat bakin pinlat yaki result pinmi yaki mark bayo bat pindep ru ka ba thungkam yaki kam badang sating. Ka National Tuberculosis Elimination Program NTEP Jonka East Garo Hills Kalapinlong Yaka Jan Bhagdari Program Hapo Katibi Mukt Bharat Abhiyan 100 Day Campaign Phase 2 Ha Mendipathar North Garo Hills Hagaba Kinong Yalam Shnong Kinong Mi Kamat Na Kishnong Ki Asha Ki Samla Puli Bat Kinong Yok Mentoy Kilawan Banya Shimbanta Banyo Jingpinsha Shoshu Halor Kumno Banrat Dengkong Yaka Jingpang Tuberculosis. Umarthan Je Sangma, MLA Kamendi Pathar, Ubalalong Kongsan Haka Program Ulong, Baki Jingpang TB, Kadei Kabala Ban Pankoit, Leng Baki La Jingsumar, Lada La Shim Kiana Dubasdang.
Kinong trey kila kentu yaki brio, bakin shimi kilat kilanti bala aida ka sorkar, bat banya trey.